Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: учебников. Кайф. Ну, мы, честно говоря, тоже ждали. А ждали, не могли дождаться, когда же пройдет выступление группы Гимми в рамках диска Day на Европе Плюс. Супергруппа, собранная из сотрудников радиостанции номер один в России, дала лайв-концерт 30 апреля в шоу «Rush». И это, вот честно, положа руку на сердце, было незабываемо. Если видел, то почему бы не пересмотреть этот перформанс? А если не видел, то тебе точно стоит его заценить на сайте europaplus.ru или в сообществе Европы Плюс ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель и Сольто, Джамайкан Бам-Бам, Си Шон Пол, Чип Трилс, а также Феликс Сен и Шаус Walk With Me. Впереди. Оставайся.
1: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер ТУ 35-00-268. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

всей его красе, конечно же. Очень динамичная история, зажигательная, класс. Нам такой по вкусу. Как говорится, завозите еще. Да. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная синти-поп-вещица с Swim на подходе. Прежде насладимся шикарным поп-роком. Здесь появится группа Tokyo Hotel. How to Love. Да, так называется их работа. Ну а вот еще раньше не пропустите Алекса Уоррена и свежий хит Fever Dream здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом, слушать суперхиты без паузы и остановок здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В лови несколько тизеров. С нами Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. I can't move on, baby doll. Прежде здесь отметится Холли Моллис с историей «Talk to you later». Также не пропусти брак с XTN с суперхитом «Paid to Exist». Paid to exist. А еще будет 30 минут только музыки. На Европе Плюс появится Крейг Дэвид и Стинг, Ларин и многие-многие другие. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Wait, no.
2: Чтобы трек стал успешным, популярным, вирусным, совершенно не обязательно, чтобы он длился долго, а скорее даже наоборот. Чем короче, тем лучше. 1:38 вполне достаточно, надо сказать. Доминик Файк, Baby Doll, только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Богдан Медведев, его история Broken Heart на подходе. Прежде будем слушать Глена Моррисона с хитом «Проверенным временем» Goodbye. А вот раньше всех лови Offenbach, супер хитом Miles Away здесь, на Европе+. Плюс. Оставайся и наслаждайся.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Богдан Медведи прямо сейчас в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, HR Week, а также Kungs и Tapios London в Genoxy совсем скоро. А ну и, кстати, что-то вообще галактически крутое мы для тебя готовим с 4 по 8 мая. Ага, с 7 до 10 по Москве лови майское У здесь на Европе Плюс. Майское У с Тимуром Бодровым, конечно же. Игры, подарки, суперхиты, все как обычно. Начинай день правильно, начинай его вместе с радиостанцией номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Мари Краймбрис, и мы давай не ждать.
2: Давай не ждать. Живу ты завтра, звезда.
1: Прежде здесь появится Зейн с историей Die for Me. Лови суперхит от клан Carousel Ride.
2: You got me back down on a Saturday night. I want you back.
1: Также эти 30 минут только музыки украсят для нас и просто Дэнни, Чабла Рона и многие другие. Будь рядом.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

всегда нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Поэтому в идеале вообще все делать вовремя, конечно. Поэтому составляем план на эту неделю и уже составляем план на грядущий длинный уикенд, чтобы ничего не забыть. Чтобы мысль о нем нас тоже как-то грела, знаешь ли. Больше хитов, больше музыки ждет нас на Тиесто и Брайана Грейстева и Beautiful Places на подходе. Трек действительно топчик. Слушаем обязательно. Прежде с нами French Montana и Max B. С хип-хоп вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Там, конечно, шикарнейший сэмпл из супер-хита That's The Way I Like It. Это прям украшение. Вишенка на торте этой истории. Ну а раньше всех здесь появится Лука Джейс Глинт с супер-хитом Summer's Back.

Beautiful Places. Это Тили-Тили-Тесто, Брайана Грейса и Тиесто. Отец, кстати, уже в 12 лет начал увлекаться музыкой, а вдохновился он радиоэфирами. Да, как знать, вдруг кто-то слушает сейчас Европа+, ему 12, и впереди мировая слава. Да, дальше.

потоками на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там их сразу 9. Все они в разных стилях, все совершенно друг на друга не похожих. Есть Party, Urban, Light, Rock, Поток и много-много других. Залетай и заценивай.

Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Отвлекаться не будем, хотя смею предположить, что любимые хитмейкеры и так нам этого сделать не позволят. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. Впереди Teddy Swims с новинкой Mr. Know It All. Прежде с нами Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть». А еще не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Это и многое другое ждет тебя в предстоящие 30 на Европе+. А еще в новом часе встречай Тимура Бодрова.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столицы 6:00.

0: Мистер Know It All. Все-таки быть всезнайкой, ну, такой себе скилл, конечно, знать все на свете, тем более наперед, как герой песни Тедди Свимса. Вот. Ну и вообще, быть мистером всезнайкой, это как купить VIP-билет на Титаник. Предпочитаю ничего не знать. Не знать лишнего, по крайней мере, ну, разве что кроме одного. Вы слушаете Европа Плюс, и у нас здесь для вас много классной музыки. Еще раз, Mr. Know It All. Вот Тедди Свимса только что, далее еще одна отличная новинка. Это Fever Dream от Алекса Уоррена.
1: Реклама. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: Елка нарядная на праздник нам пришла. А праздников сегодня 4 мая. Ой, как много, ребята. Тут и день счастья собачьего, день невысоких людей. Мой профессиональный праздник. Ну и день Звездных войн. День Звездных войн. Ну вы помните, да? May the 4th be with you. 4 мая. Вот, ну и бесконечный праздник, ваши ребята, это хиты, праздник хитов на Европе Плюс. В режиме 24/7 ставим классную музыку, далее предлагаю вспомнить одну из лучших песен Чарли Пута, его коллаба с Селеной Гомес, We Don't Talk Anymore.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — автосервис «Бригада» ИП Партинадзе ГС. Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 70 47 70. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
4: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
5: Изучаешь в интернете, ездишь по городу, сравниваешь цены. А давай сразу к нам. Сигнализации с автозапуском двигателя «Пандора», «Шерхан», «Старлайн» всегда в наличии в автостудии «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
7: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
7: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Рекламная служба в Вологде.
10: Европа Плюс.ру.

0: планах на каникулы сгонять в Грейсленд. Грейсленд — это что? Это поместье Элвиса Пресли, мекка фанатов короля рок-н-ролла. Так, ребята, у нас тут тоже путешествие намечается, правда, другое. Мы сгоняем в Майское У. Путешествие начнется в 7.00, не пропустите. Но до этого будем у реки Иордан вместе с Моной.
1: Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16. В субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа плюс.

0: Идеальная утренняя песня. Find a way, J5. Песня для тех, кто еще в постели, не может сделать последний рывок, выбраться из-под теплого одеяла. Find a way. Ребята, мы с вами, мы в вас верим, у вас все получится и, конечно, поддержим музыкально, подарками, улыбками. Вот я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Ну и прямо сейчас зову вас в майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 7.00. Европа Плюс. С нами Марат Бекметов и новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Самые аккуратные водители в России в Перми, Томске и Иркутске. А Эмили Блант и Стэнли Тучи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. А в округе ввели режим ЧС регионального уровня. Все государственные вузы стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На госуслугах уже сформировали почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов. Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ, однако в перспективе 2-3 лет возможен полный уход от бумажных студенческих билетов. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Томска и Иркутска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свежую аналитику страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий по итогам первого квартала вошли традиционные лидеры Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирск и Ростовская область, а также Татарстан. Отмечается, что примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Первая майская гроза придет в Москву завтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно прогнозу, во вторник в столице ожидается гроза с кратковременным дождем. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Несмотря на грозу, дневная температура в Москве завтра поднимется до 26 градусов. Добавлю, что сегодня воздух столицы может прогреться до плюс 25, а местами возможен кратковременный дождь. Эмили Блант и Стэнли Тучи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достались звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Тучи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Да, это было непросто. Это было непросто. После больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! «Майское У», привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время, проведем отлично следующие несколько часов. Столько подарков для вас я приготовил, вы бы знали. Есть смарт-часы, есть кинопроектор, есть набор Лего и даже денежки. Деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это... 2020 рублей, это конечная сумма, но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9.00, сейчас в Москве 7.07, всем майское У.
1: Майское У на Европе Плюс.

0: раз, как намек на нас два. Уже правило три важных слова, одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижим маг поближе, без остатка растворится.
1: Без остатка растворился мод. Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас». Окей, окей. Ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», «Afrobeat Banger» в исполнении Дэйва и Тэмс. Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.
2: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.
3: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
9: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
10: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
11: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс», с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 750316.
14: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
16: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Рекламная служба в Вологде.
20: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Вильямс в майскому. Ну, ребята, хватит уже дождливых танцев. Сегодня в Москве до плюс 24, даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском У.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Европа Плюс, Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом, сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майском У. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе ГС». Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
4: Это «Чистая победа». Побеждает тот, кто умеет экономить и выгодно покупать. Только с 8 по 11 мая в интернет-магазине «Стройландия.ру» скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия» для дома и больше.
5: О, «Стройландия.ру» 46061, Горенбург. А из Атамчики 28А. О, Горен 112-565-804-3961.
6: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый Джейку J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
7: ООО «Ямал» 160-002, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9Д, помещение 8. ОГРН 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах о проведении, о количестве призов и выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
8: Хватит ждать, пора решать. Хавейл H5 или H9 выбирать. По городу H5 маневренный свой. За город H9 везет всей семьей. Выгода до 600 тысяч рублей – это шанс большой. Ставка ниже, выбор простой. Официальный дилер «Динамика Вологда», окружное шоссе 51. Звоните 56 99 56. Предложение ждет именно вас.
9: Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ «Банк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
11: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
12: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5 на 4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
14: А

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
2: Подписывайся на официальный телеграм-канал «Европы Плюс».
3: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Майское У на Европе Плюс.

0: miles away. Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Лёха, Лёха, Лёха, здорово, привет.
2: Здравствуйте.
1: Приветики, ребята, знакомьтесь, это Алексей из Краснодара, ему 16 лет. Вот сейчас мы с ним отправимся в путешествие по одному из российских городов. Но прежде, Алексей, спрошу у тебя, твой фаворит, самый любимый российский город для путешествий, а?
2: Конечно же, Сочи.
1: Конечно же, Сочи. Можно ли вообще было, нужно ли вообще тебя было спрашивать? Конечно, из Краснодара в Сочи. Я и сам люблю Сочи. Кто не любит Сочи, ребят? Таких нет. Значит, а сегодня мы с тобой отправляемся в столицу заката, в город Нижний Новгород. Сейчас задам тебе вопрос, посвященный Нижнему. И если ты справишься с задачей, то получишь смарт-часы. Готов?
2: Да.
1: Окей, вопросик. Вопросик такой. Как называется лестница, которая не только используется для спуска и подъема, но также она используется в качестве смотровой площадки, откуда прекрасно видна Волга. Ну, Волга и не только. И два варианта ответа, Алексей, для тебя. Это река Чекаловская или... Ой, река, да что ж такое? Лестница Чекаловская или Иорданская?
2: Чекаловская.
1: Не Иорданская. Точно?
2: Чекаловская.
1: Конечно, Чекаловская. Господи, что я тебя мучаю? Абсолютно верно. Наш победитель Алексей. Да! Только что выиграл смарт-часы. Вообще, да, Чекаловская лестница – отличный тренажер для тех, кто хочет проверить свою выносливость, потому что там 560 ступеней. Я поздравляю тебя, Алексей. Кто там вместе с тобой так радуется?
3: Мама.
1: Мама. Как маму зовут?
2: Ирина.
1: Ирина. Ирине, мои приветы Краснодару. Поздравления за то, что у них есть такой прекрасный Алексей. Мы продолжаем «Майское У». Далее здесь «Алок» и «It Don't Matter».
0: «Майское У» на Европе+. Плюс.

0: главных дэнс-хитов сезона. Халаву Вова Синклара и Кайзи «I Can't Wait». Трек, который прямо сейчас есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Да, убедиться в этом вы сможете сегодня, потому что сегодня мы дропнем свежий эпизод топ-клаб-чарта. Слушать актуальные клубные хиты сезона можно на многих платформах, в том числе и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: И время. И деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Это волшебное дерево.
13: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
16: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
17: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
18: 12+. Майское У на Европе Плюс.

0: ненасытный до любви парень. Буквально ненасытный пылесос любви Джон Ньюман требует подтверждений чувств еще и еще. Can you love me again? Девочки, это тревожный знак, по-научному red flag. Так, а у нас тут скоро второй час майского У. Там твоя возможность выиграть конструктор Лего или кинопроектор. Погнали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 8 часов. Время новостей, время Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. В эксперименте с передвижными аптеками примут участие 11 регионов. И в Китае появился сервис ИИ-двойников бывших возлюбленных. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В правительстве сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Расширен список профессий для альтернативной гражданской службы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Минтруда, среди новых специальностей травматолог-ортопед, офтальмолог, газосварщик, токарь-электрик, лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Общее количество профессий в списке достигло 363. Приказ Минтруда вступил в силу накануне, увеличилось и число организаций для прохождения альтернативной гражданской службы, теперь их почти 2000. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. При этом на мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармдеятельности. В России завершились трехдневные выходные по случаю праздника весны и труда. Сегодня началась стандартная пятидневная рабочая неделя. Однако в мае россиян ожидают еще одни трехдневные выходные на День Победы. 9 мая в этом году выпало на субботу, поэтому дополнительный выходной в стране будет в следующий понедельник, 11 мая, а после четырехдневная рабочая неделя. Добавлю, что согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день в пятницу, 8 мая, должен быть сокращен на 1 час. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Теперь молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Чтобы создать такого двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фото и данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями. В итоге нейросеть создает цифровую копию человека, который имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. После двойнику высказывают все, что не решали сказать ранее лично, а некоторые в ходе такого общения осознают, что бывшие не идеальны, и теперь они могут двигаться дальше. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Rainbow Trio Medusa, трек Don't Wanna Go Home. Трек про тот самый момент, когда вечеринка заканчивается, домой идти не хочется. Время фразы «Я требую продолжения банкета». Вот. Так здорово, что наш хит-марафон на Европлюс не заканчивается никогда. В режиме 24/7 ставим вам хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов. Далее в майском «У» модный поп от Артик и Асти.
1: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания Infinity. Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина, 2А. Корпус 1.
2: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Современная стоматология «Стомамед-центр» – это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
5: ОО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8. УГРН 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, в сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
6: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес – Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
7: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
8: Рекламная служба в Вологде.
9: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Песня про служителя церкви, который следит за трендами. Песня «Модный поп». Это Артик и Асти в «Майском У».
1: Гороскоп в «Майском У».
0: Ну, вы поняли, да? Значит, сегодня 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Так, скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня вам представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Talk. Песня про тело, язык тела, язык, который транслирует то, что мы пытаемся скрыть. Или не пытаемся. Например, танец — это вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. Так что, ребята, давайте сегодня танцевать прямо на рабочем месте. Разрешается, особенно под хиты от Европа Плюс. Значит, для тела полезно и вообще. Скоро слушаем клубный хит «Think About Us». Здесь будут Sony Federa и D.O.D. А еще скоро игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Игра, в которой ты можешь выиграть кинопроектор или конструктор Лего. Короче, звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе ГС». Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
4: Реклама. Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
6: ОЕМАЛ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, УГРН 124-353, на 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах о проведении, о количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
7: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
8: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
9: Ой, да в Вологде весь народ знает. На хорошем авто и путь приятней. G-Tour Т1 и Т2 в кредит. Ставка ниже, выгода ближе. Автомобили в наличии для вас. Комфорт, надежность, да мощь современная. В динамике Вологда прямо сейчас. Приезжайте на маршала Конева 43. Звоните 56 99 56. Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучаешь в интернете, ездишь по городу, сравниваешь цены. А давай сразу к нам. Сигнализации с автозапуском двигателя Pandora, Шерхан, Starline всегда в наличии в автостудии Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
11: Аллергия, иммунодефицит, бронхиальная астма, полинос. Пациентам всех возрастов поможет врач-аллерголог-иммунолог в больнице РЖД «Медицина». Прием ведет Степанова Елена Анатольевна. Запись по телефону 344-300. 344-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная «Мазда» прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ «Ярославль». Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
13: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
14: 12+. Рекламная служба в Вологде. 72 27 27. КУ на Европе Плюс.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
1: Значит, как уже говорил, мы у подножья волшебного дерева, и ваша задача открыть сокровищницу. Что нужно делать? Короче, нужно для этого поочередно подбирать слова, рифму к слову заклинанию. Вот так вот. Значит, рифма к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было бы амулет, и вы называете потом балет, багет, сонет, и т.п., и т.д., и друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов, больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра, вы уже победители, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю, мы с Оксаной, ladies first. Вот, и, Оксана, внимание, слово-заклинание, слово, к которому нужно подбирать рифмы. Это слово дракон. Оксана?
3: Сон.
1: Сон.
3: Не совсем рифма.
1: Костя!
2: Зон.
1: Зон?
2: Зон.
1: Зон. Ну, что бы это ни значило. Оксана! Дракон?
3: Уклон.
1: Уклон.
3: Уклон.
1: Костя?
2: Слон. Слон.
1: Сон? Уже был и сон.
2: Слон.
1: Ну, ладно. Кон. Хорошо. Оксана?
3: Прикол.
1: Прикол? Дракон прикол?
2: Дракон. Дракон.
1: Сейчас, погоди, Оксана! И это значит, у нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирает крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков. Слушайте Европа Плюс. Ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

0: California Nights, это Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майскому The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
4: Тут и как?

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРС 127-00-3-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
5: Майское У на Европе Плюс.

0: эта песня, чемпион по количеству каверов и ремиксов и ремейков. You Spin Me Round. Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от Флорайды. Прямо сейчас версия Дензела. Ну, кайф. Так, далее у нас третий час майского У. На старте вас уже ожидают Sia, Portugal The Man, Tiesto. Не оставлю вас и я, Тимур Бодров. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 9 часов.
2: Европа, Европа Плюс.
0: С нами Марат Бекметов. Слушаем новости.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют всем нормам. Рядом с Москвой-Сити появится новая набережная. И на этой неделе в столице потеплеет до плюс 26 градусов. Об этом прямо сейчас. Итак, в Роспотребнадзоре заявили о соответствии нормам воды и воздуха в Туапсе. Как сообщили в ведомстве, все пробы, взятые после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, находятся в пределах допустимых значений. В Роспотребнадзоре добавили, что водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия, что минимизирует влияние любых возможных осадков. Спрос на программы профессионального переобучения в России вырос почти на треть. В этом году на них было подано больше 84 тысяч заявок. По данным Минтруда, эта мера поддержки пользуется спросом не только у граждан, но и у работодателей, которые подключают корпоративные центры и бесплатно обучают сотрудников под свои задачи. Наибольшим спросом пользуются программы профессионального переобучения, связанные с цифровыми навыками и технологиями искусственного интеллекта, а также рабочие специальности. Напротив делового центра Москва-Сити в столице построят новую набережную. Как сообщил мэр Сергей Собянин, она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская Петра Фоменко». Длина набережной составит около 2,5 километров. На объекте планируются две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра, а также велодорожка и места для отдыха. Строительство завершат уже в этом году. Часть участка от моста Академика Королева стала доступна пешеходам. А в гидромедцентре анонсировали плюс 26 градусов в Москве на этой неделе. Согласно прогнозу, сегодня столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов, а завтра воздух в столице прогреется до плюс 26, по области до 27 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы. Небольшое понижение температуры на этой неделе синоптики ожидают в четверг. Днем в Москве будет плюс 18-23, в пятницу, 8 мая, столбики термометров покажут 17-22 градуса. Оргкомитет «Оскара» ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах. Американская киноакадемия обновила правила премии перед 99-й церемонией вручения награды, которая должна пройти в следующем году. В частности, на статуэтку смогут претендовать только те сценарии, которые написаны людьми. Также по новым правилам актеров могут номинировать за несколько ролей в одной и той же категории. Ранее номинацию получала одна роль, та, за которую отдали больше голосов. Академия также оставила за собой право требовать информацию о характере использования нейросетей в фильме и авторстве со стороны человека. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек, евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: приехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведи в майском У. Румынский артист с песней «Broken Heart». Ну и вы, ребят, там берегите себя, свои части тела, внутренние органы. И помните, танцы – лучшее лекарство от разбитого сердца. Собственно, для танцев далее у нас диско-рок номер «No one lives this discotheque life».
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша. ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, УГРН 124-253, 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
5: Хочу на свежий воздух.
6: Хочу на море.
5: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
6: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
7: Да, отдыху в ЕС.
8: ООО «Аквапарк», АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
9: Шумоизоляция салона, частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук», Горького 39А. Телефон 54-74-02.
10: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
9: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
10: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
8: Акция действует с 15 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой 35».
11: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: то ли струны, то ли стринги. Музачо только что, история Broken Strings в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Что день грядущий нам готовит на календаре мая 4? Значит, овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня будут рядом люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно выполненную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно.

0: I used to know. Другая песня. Это Mr. Know It All от Тедди Свимса, мистер Всезнайка. Так, далее еще одна песня, которую я советую вам послушать внимательно, еще внимательнее, чем обычно. Это новинка Алекса Уорна, называется Fever Dream. Так, ну и, конечно, впереди, ребята, игра на повышение. Игра на повышение, в которой кто-то из вас выиграет неплохую сумму денег, а также получит, я надеюсь, получит 10 тысяч рублей от Озон Банка. Значит, хочешь сыграть в игру на повышение? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе ГС». Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 15 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 70 47 70. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
4: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
5: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
6: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701.
8: ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
11: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная «Мазда» прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
12: Да, биткоин надо было брать в 2012.
13: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
14: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
15: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
16: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
17: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
17: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
18: Больше хитов, больше хитов, больше музыки.
19: Рекламная служба «Вологде» 72 27 27.

0: игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, это игра на повышение. А это Валентина из города Санкт-Петербург. Валя, привет, здорово, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как твои первые майские прошли? По 10-бальной шкале, как ты их оцениваешь?
3: Отлично.
2: Отлично. То есть 10 из 10?
3: Отлично.
2: Отлично. Я надеюсь, кстати, что это утро ты тоже сработаешь на все 100 из 10, потому что прямо сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты будешь открывать ячейки, чтобы забрать определенную сумму денег. Но сегодня необычная игра. В любой момент может прозвучать бонус-сигнал, после которого ты заберешь бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот. Но также важно помнить, Валентина, если прозвучит сигнал «Стоп, игра!», ты потеряешь весь выигрыш. Короче, ни сумма загаданная, ни сумма бонусная тебе не достанутся, поэтому нужно вовремя остановиться. На все про все, на твои похождения в нашем денежном хранилище будет одна минута. Готова начинать?
3: Готова.
2: Поехали. Итак, первая ячейка. Я думаю, даже можно у тебя не спрашивать, открываем ее или нет. Мы ее открываем, да?
3: Открываем.
0: 1050 рублей.
2: 1050 рублей, стартовая сумма. Идем дальше или останавливаемся?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше, конечно же. Следующая ячейка.
3: Номер два?
2: Да.
0: 1800 рублей.
2: 1800 рублей – это сумма. И смотри-ка!
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка. Значит, твоя сумма сейчас 11800 рублей. Мы идем дальше или закончим?
3: Последний раз идем дальше.
2: Давай еще раз.
0: 1840 рублей.
2: Значит, 1840 рублей плюс бонус от Озона. Идем дальше или останавливаемся?
3: Останавливаемся.
2: Точно?
3: Да.
2: Итак, Валентина из Санкт-Петербурга забрала 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка. И в сумме мы имеем... Так, 11840 рублей. Господи, арифметика не мой конек. Хочешь узнать, что было дальше в игре нашей на повышение? Какая сумма?
3: Да, очень хочу.
2: Ну, давай.
0: 2020 рублей.
2: Ну, мы бы далеко не ушли. Конечная сумма была бы 12-20, но ничего. 11-840. Таков твой выигрыш сегодня в игре на повышение. Ура, я поздравляю тебя.
3: Спасибо.
2: Валентин, я думаю, это идеальное начало недели, идеальное начало понедельника вместе с Европлюс, да?
3: Да, абсолютно, я счастлива. Прекрасное
2: спасибо
3: начало.
2: Тебе. Спасибо. Спасибо тебе. Привет Санкт-Петербургу, ребята. Мы продолжаем майское У. И далее здесь команда Maroon 5. Слушаем Шуга.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта». Правил.
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: ла-ла-ла, я сошла с ума. А это круто, ребята, легкое безумие в понедельник, чтобы взломать систему серых будней. Танцуем прямо на рабочем месте. Идеальный саундтреск у нас на Европе Плюс. Далее фанки хаус номер Trouble от Flight Facilities.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
14: 12+.

0: Край-край, танцуй-танцуй. Про мой любимый Красноярский край песня. И Краснодарскому краю, и Хабаровскому тоже заодно мы приветы передаем всей нашей большой стране. Завтра, ребята, будем вновь вместе просыпаться, дарить подарки налево и направо, денежки тоже дарить. Не проспите майское У. Я Тимур Бодров. Далее на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. В Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небок. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Дональд Трамп анонсировал вывод застрявших в Персидском заливе судов. Операция под названием «Проект Свобода» должна начаться сегодня. Танкерам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. По словам президента США, это будет гуманитарным жестом со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и в особенности со стороны Ирана. На многих из судов заканчиваются запасы продовольствия, необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту уточняют, скопление пассажиров не связано с введением временных ограничений на полеты. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. Ространснадзор начал мониторинг текущей ситуации в аэропорту. Широкий максимум метеорного потока майские акварида наступил в ночь на понедельник. Он продлится до 10 мая. В ближайшие дни можно будет наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Майские акварида – ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Лучше всего метеорный поток виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время – предрассветные часы. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достали звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Дуэйн Джонсон и не только. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем легкого понедельника.

0: Let Me Be. 10 часов 19 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Так, по-майски продвигаемся далее в этот понедельник. Отдыхаем практически кто как может. Даже, может быть, на работе как-то расслабленно себя люди чувствуют сегодня. Но лучшая музыка в этом только помогает, способствует. Так что продвигаемся далее вместе с Offenbach, Miles Away. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54. Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора. Поставки бетона любых объемов и всех марок. Инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства. Аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
4: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
5: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
6: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Серьезная вещица ртуть в 9 часов и 34 минуты по Москве. Продвигаемся далее в майском режиме. Лучшая музыка с нами. Будем прогревать обстановку в ближайшие минуты вместе с Бруно Марсом. Услышим I Just Might и Post Malone тоже здесь. Cold через пару минут.
1: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-52-50-335-51.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
7: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
8: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
11: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
12: В триллере
8: «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
15: Мой факт про курицу был первым.
16: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
14: Но спорят они по сей день.
15: Мой!
16: Нет, мой!
14: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европы Плюс.
17: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У.
18: Да-да, выбирай Вэлла фактового зала.
19: Выбирай Вэлла.
20: Вики, правильный ответ.
17: Утром по будням в 8.20 на Европе Плюс.
21: Фактовый зал.
22: Больше хитов.
23: Больше музыки.
24: Рекламная служба в Вологде.
25: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
26: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Мистер Диджей поставит нам много классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Маранди, Save Me. Purple Disco Machine, All My Life. Fast Boy тоже здесь, This Feeling. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа.

0: Покажи умный колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
13: Ты

0: Перек или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Уже в кино. Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
4: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11 утра в Москве.

0: проще. Это певица Ёлка на Европе Плюс. Недавно, кстати, приходила в гости к бригаде У, если кто-то пропустил. Можно посмотреть, как это было у нас на сайте. Полная видеоверсия есть. europaplus.ru. Заходите, проще некуда. Так что welcome. Все там найдется. Пока же тоже не будем усложнять. Слушаем лучшие хиты без остановок. Впереди у нас Ivy David Guetta, Supernova Love. И дождемся Медузы. Don't wanna go home. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, вип-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
2: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
3: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда, Герцена, 83А. Запись по телефону 75-03-16.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
5: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
6: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ. Второй этаж. Заходи и зацени.
7: Рекламная служба в Вологде.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс. «I don't wanna go home». Да, ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Домой идти, конечно, не хочется. Погода отличная, так что если у кого-то получается погулять сегодня, вам везет, конечно же. Ну, а у нас получается ставить вам лучшую музыку. Впереди Дамиана Дэвид. Услышим «Next Summer». И дождемся Мотен. Намек на нас совсем скоро.
1: Реклама. Хочу на свежий воздух.
2: Хочу на море.
1: Хм, тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
2: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
3: Да, отдыху в ЕС.
4: Аквапарк, Адерент, 11-935-25-00-28-80-0+.
5: Виндовые сваи в профиль-центре. Собственное производство, качество, цена 54-54-54.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
13: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
14: Куплю «Хавейл» в начале мая, весь оценив модельный ряд. Пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
15: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
16: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
17: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-0-335-51.
18: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
19: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
18: Но иногда это жизненно необходимо.
9: Не сдерживай себя!
19: Получается, ты обманывала меня?
8: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
17: Для лиц старше 18 лет.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений.
15: 12+.
10: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Это нон-стоп. С нами в это время Леони Гелм-Скотт. Stay. Кендрик Ламар и Сиза.

0: немного других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. Полдень в Москве.

0: Day. Классный трек от Леони и Кэллум Скотт на Европе Плюс. Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Все там началось по новой, так что до пятницы есть время, чтобы проголосовать. europaplus.ru. Заходите, пока же послушаем песню, которая уверенно продвигается сейчас в направлении вершины нашего Еврохита. Это BTS, Swim и Алекс Уоррен. Совсем скоро Fever Dream на Европе Плюс.
1: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
2: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
3: Фирменный магазин Tricolor TV предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
6: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
9: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас. Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
10: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
11: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба в Вологде.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: BTS на Европе Плюс и Swim. Ну, открывать купальный сезон пока еще рановато, наверное. Хотя, с учетом теплой погоды, которая нам обещает в ближайшие дни, все вполне возможно. Так что будем прогревать обстановку и горячими хитами тоже. Впереди у нас Yearbox, слышим Graceland. И через пару минут суперхит от Sombra 12 to 12. Дождемся.
1: Реклама. Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти.

0: и шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
6: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дуриев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-0-335-51.
7: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Gearbox на Европе Плюс, такой бодрящий трек Graceland. Ну, если нужно побольше бодрящих танцевальных хитов, всегда можно зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence, Top Club Chart. В любое время welcome, заходите пока же. Движемся к финалу часа вместе с Алекс Кёберн, услышим Under и Кайли Миног, тоже с нами. Light Camera Action совсем скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
9: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: красивый вокал от Алекс Хэбберн в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже красиво, не скучно. Много классных хитов будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем хорошего дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Вот где час дня.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. Улицы Мира в Вологде ограничили движение транспорта. У трех пригородных поездов изменилось расписание движения, и первая экспозиция об острове Спасе Каменном и его хранителях открылась в Вологде. Подробности далее. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 150 нелегальных оружейников в 40 регионах России. Всего за два месяца закрыто более 40 подпольных мастерских, изъято более 300 единиц огнестрельного оружия. По данным ФСБ, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Республике Алтай, Башкирии, Бурятии, Приморском крае, Владимирской, Волгоградской, Воронежской областях. С сегодняшнего дня в Вологде ограничено движение на улице Мира. Там начались работы по асфальтированию проезжей части. До 15 мая специалисты будут укладывать асфальт на участке от Сергея Орлова до улицы Козленской, с 16 по 25 мая на участке от проспекта Победы до Герцена. Объезд места ремонта возможен по смежным улицам. Также на съезде с Октябрьского моста сегодня заработал светофор. При движении с моста из Заречья автомобиль Листам вновь разрешен поворот налево. Двое детей выпали из окон в регионе накануне. В Череповце годовалый ребенок выпал из окна 4-го этажа дома на улице Маяковского. В Вытегре 3-летний малыш упал с 3-го этажа дома на улице Луначарского. Оба ребенка живы, получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Дети госпитализированы. Следственный комитет проводит проверку по данным фактам. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. У пригородных поездов Вологда-Данилов, Вологда-Вожига и Вологда-Буй временно изменилось расписание. Причина – плановые работы на путях, сообщает пресс-служба СЖД. Расписание изменится в интервале от 5 до 40 минут. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Первая постоянная экспозиция об острове Спасе Каменном и его хранителях открылась в Вологде. В экспозиции представлен макет архитектурного ансамбля Спаса Каменного в дореволюционный период. Также монастырь можно увидеть на старых фотографиях. В 20-е годы он был разрушен. С 90-х годов прошлого века его восстановлением занимался инженер Александр Плигин. После его смерти дело продолжили супруга и родные. На сегодня восстановлены практически все строения монастыря, кроме собора. На остров приезжают паломники и туристы. Выставка работает в здании на Ленинградской, 79. Вход свободный. И о погоде. Сейчас в Вологде ветер северо-западный, температура плюс 18 градусов.
4: Всем привет, с тобой Николай Данилин. Отличного дня понедельника тебе в компании Европа Плюс Вологда. Рабочую неделю начинаем и уже продолжаем вместе. Добавляем еще больше лучшей музыки Европы Плюс. Отмечаем сегодня Всемирный день щедрости, а еще день рождения складного зонтика. Вот тебе, пожалуйста, повод подарить кому-нибудь сегодня складной зонтик. Поздравляю с праздниками и о планах на этот час. Впереди наша забава «Кинокайф», в которой разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения», категория 18+. Узнаем гороскоп, почитаю твои месседжи и буду ставить для тебя суперхиты. Отправляй привет, поздравления и признания. Пиши в нашу группу ВКонтакте «Европа Плюс Вологда» прямо в сообщение. В этом часе с нами Нофенбах. Услышим «Miles Away». Также с нами Дэйв и Тэмс «Rain Dance». И совсем скоро брак с XTN Pay to Exist. Еще больше классных хитов на подходе. Погнали!

0: Вологда. Онлайн.
1: Европа. Плюс.
2: Твои месседжи здесь на Европе Плюс. Вологда Дарья пишет: «Привет, Европа Плюс. Передаю привет своей мамочке Семеновой Елене и всем, кто слушает Европу Плюс. Присоединяюсь». А Нанна прислала месседж: «Привет, Европа Плюс. Я вас обожаю. Вы делаете нас счастливыми. Люблю на Сашку Михайлова. Ему огромный привет». Еще Нолечка написала: «Привет, Европа Плюс. Передаю привет на работу Роману, Сане, Лизе и всем хорошего дня». Да, всем хорошего дня и всем хиты на брак с экстенту и to exist прямо сейчас.
0: Вологда онлайн.

0: Body Talk, это Майли Фарбин и Рене Миллер здесь на Европе Плюс Вологда. 22-я строчка на Еврохит Топ 40 на данный момент, 2 недели в чарте. Если история нравится, конечно же, поддерживай, отправляйся на наш сайт europaplus.ru, голосуй за любимые хиты. Итоги, как всегда, каждую пятницу в 14 с Алексом Мануиловым. Да, неделя стартовала, можешь голосовать, можешь выбирать. Ну и еще у нас впереди с тобой гороскоп, обязательно его не прослушай. Узнаем, какой шанс предоставится стрельцам сегодня и что ждать другим знаком. И еще больше хитов и больше музыки. Впереди с курсами Dave и Thames, Rain Dance. Ну а еще дождемся еще один классный хит. I don't wanna wait. Это David Guetta и One Republic. Ничего не пропускай.
1: Фирменный магазин Tricolor TV предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
2: Анна, Виктор и 5-летний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
6: Хватит ждать, пора решать. Хавейл H5 или H9 выбирать. По городу H5 маневренный свой. За город H9 везет всей семьей. Выгода до 600 тысяч рублей – это шанс большой. Ставка ниже, выбор простой. Официальный дилер «Динамика Вологда», окружное шоссе 51. Звоните 56-99-56. Предложение ждет именно вас.
7: Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ «Банк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда, Герцена 83А. Запись по телефону 75-03-16.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Рекламная служба Вологде 72-27-27.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Brown eyes.
1: Вологда онлайн.
2: Гороскоп.
3: Звездные советы на сегодня, на 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все на чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям, решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. Рыбы, каким-то образом, все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Всем удачи!
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: 13.36 уже в Вологде, и впереди забава для киноманов на Европе Плюс, где ты можешь выиграть пригласительный на двоих на триллер «Опасные отношения» в Синема-парке. Свежую картину будем смотреть 13 мая. Звони прямо сейчас по телефону Европа Плюс Вологда 722-022. Ответь правильно на мой киновопрос, и я тебе подарю приглашение на двоих. Еще раз номер телефона 722-022. Позвони прямо сейчас. Удачи!
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Вологде плюс 19, облачно с прояснениями, к вечеру плюс 17, пасмурно и небольшой дождь.
2: Реклама. Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
5: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
4: А баню мы выиграем! «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
6: Акция действует с 15 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой 35».
7: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Хочу на свежий воздух.
11: Хочу на море.
10: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
11: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
12: Да, отдыху в ЕС.
13: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80+.
2: Рекламная служба в Вологде.
3: Европа.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: На Европе Плюс Вологда мы прямо сейчас уже разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Предпоказ состоится 13 мая, категория 18+. Фильм выходит при поддержке Европы Плюс. До меня дозвонился Владимир. Владимир, привет.
5: Привет.
4: Ну что, Владимир, как выходные у тебя прошли?
5: Отлично.
4: Отдыхал?
5: Да, спокойно отдыхал, хоть и не активно.
4: То есть шашлыков еще не было у тебя?
5: Да, не было.
4: Ну, я надеюсь, что фильм «Опасные отношения» обязательно случится в твоей жизни вместе с нами. И это будет как раз предпоказ. И чтобы туда попасть с кем-то, да, потому что приглас на двоих, нужно правильно ответить на мой вопрос по фильму. Вопрос тебе такой достается. Какие темы лежат в основе сюжета фильма? И есть варианты ответа. Политика и власть, внутренние конфликты брака, или же это научное открытие, как ты считаешь, исходя из названия фильма «Опасные отношения»?
5: Ну, я думаю, внутренние конфликты брака.
4: Внутренние конфликты брака. Думаешь, другого варианта просто не существует, да?
5: Да.
4: Да, действительно, так оно и есть. Владимир, мои поздравления. Достается тебе, конечно же, приглашение на двоих в Синема-парк на предпоказ триллера «Опасные отношения» с Европой Плюс. Приходи обязательно.
5: Все, супер, спасибо.
4: Да. Ну и всем нужно делать так, как Владимир, ловить кинокайф в эфире Европы Плюс Вологда, дозваниваться и выигрывать. Продолжим завтра с 13 до 14.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Дамы и господа, Broken Heart здесь на Европе Плюс, где он уже финиширует Вологда онлайн. Продолжение будет, будет сегодня в 18. Да, обязательно подключайся. Ну а в следующем часе Алекс Мануилов и еще больше хитов и больше музыки. Скоро с нами Rehab, Sophie and the Giants. Услышим All Night. Ну а я Николай Данилин. Отличного дня тебе желаю. И оставайся с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему мордово.
8: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
3: Категория 18+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Вот так вот, не затейливо, но цепляюще. Мне кажется, из той категории хитов, которым проникаешься, может быть, не сразу, а потом со второго, с третьего и так далее прослушивания. Кушали Солта на Европе с Джамайкан или еще проще, в скобочках Бам-Бам. Трек, который уже засветился в некоторых чартах, причем на самых высоких позициях. Теперь ждем в нашем Еврохит Топ 40. Ну, ближе лето, больше летних хитов в чарте. По-моему, все логично, все закономерно. Всем привет, отличного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. А на подходе Эбен, впереди Maroon 5, будет обязательно Ava Max.
1: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 750316.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
4: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ. Второй этаж. Заходи и зацени.
5: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
6: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора. Поставки бетона любых объемов и всех марок. Инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства. Аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
7: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
7: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Action на Европе Плюс, Биби Рекса и Faceless. А вот именно сэмплы хита «Insomnia» мы слышим в этом треке. Биби Рекса, между прочим, 3 года вела переговоры, чтобы использовать «Insomnia». А Би, она достигла своего, добилась результата положительного, в отличие от многих других артистов, которым Faceless так и не дали разрешения. А, и, кстати говоря, New Religion сейчас номер 1 у нас в чарте в Еврохит Топ 40. До пятницы будет именно так и никак иначе.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
2: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
3: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: не пройдет мимо, услышим Vertigo. И только они составят эту компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам.

0: Ссылочка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: человек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перековская, дом 28, строение 4.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве 15 часов.

0: Ну а справедлив Ваня Дмитриенко на Европе плюс. Всем привет и отличного понедельника. Сегодня 4 мая. Кто-то еще на майских каникулах, кто-то уже на работе вместе, но в любом случае мы вместе, и это здорово. А вот на горизонте уже именно они, так Чен Цера, Миша Миллер, это Алан Уокер, Адам Ламбер. Адам Ламберт оценил его на вокальные недюжины данные в 4 октавы. Не просто цифра с потолка, а бы кого, как ты понимаешь, вокалистом группы Queen не возьмут. Это факт.
1: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
2: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
3: Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора. Поставки бетона любых объемов и всех марок. Инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства. Аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
6: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент», улица Горького, 129А, первый этаж.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде.
3: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: милая, очень симпатичная история под названием «Stay» на Европе плюс Леони и Калум Скотт. Ну а чуть позже новый хит от примерного семьянина и артиста образцов показательного поведения. Впереди он, Алекс Уоррен. Ждем на Европе плюс «Fever Dreams».
1: Реклама. Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард». По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
2: Супер новости!
3: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
2: Успей купить теплицу до конца месяца.
3: 54, 54, 54.
4: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
5: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои возможности и риски.
6: А

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: Рекламная служба Вологде. 72 27 27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И уже в самые ближайшие ждем Sophie and the Giants. Сказали, как отрезали. Shut up and dance. Калвин Харрис, Джон Ньюман. Артисты, профессионалы экстра-класса. Впереди Blame. Blame out on the night. Появится Брак Секстен и ее дебютный сингл Paid to Exist.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Уже в кино.
9: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
9: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
9: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
9: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
7: Категория 18+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Европа+.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс.
1: Правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Порции драйва. Beautiful Places. Тот, кто с самого детства мечтал делиться своей музыкой с как можно большим количеством людей. И диджеинг для этого оказался самым лучшим способом. Beautiful Places на Европе плюс Тиесто. 16:20 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. Всем отличного понедельника. Идем дальше. Идем только вперед.
1: Реклама. Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас. Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
2: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания. Обязательно консультация специалиста.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Вологда онлайн на Европе плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов.
4: Больше музыки.
5: Рекламная служба в Вологде. Европа.

0: новый очень классный хит от Тедди Свимс. Ждем в ближайшие минуты Mr. Know It All.
1: Реклама. Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
2: Хочу на свежий воздух.
3: Хочу на море.
2: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны, а потом в беседке.
3: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
4: Да, отдыху в ЕС.
5: ООО «Аквапарк», АДРН 11-935-25-00-28-80+.
6: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент», улица Горького, 129А, первый этаж.
7: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
8: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с «Европой плюс». Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
12: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
11: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя! Получается, ты обманывала меня? 13-е.

0: Кинотеатр «Синема-парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
2: В триллере
1: «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Майти на Европе плюс Бруно Марс. 12 недель у нас в Еврохит топ 40. Сейчас 6 место. Хотя еще совсем недавно Бруно был выше всех. Да, он ушел с вершины, но обещал вернуться. Возможно, кстати, уже в эту пятницу.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Елка проще.
2: Может, проще надо.
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Сейчас как сотрудников ищете?
15: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
16: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: настроении мы подходим к финалу этого часа вместе с Нарс Бакли на Европе Плюс. А в начале часа следующего нас уже ждет Фастбой. Впереди This Feeling.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Вологде 5 вечера.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. Речные перевозки в этом году охватят в России 27 маршрутов. 11 мая в районе Парка Победы в Вологде ограничат движение транспорта. И кинофестиваль Voices в этом году пройдет в Череповце. Подробности далее. Скоростные речные перевозки в этом году в России охватят 27 маршрутов. По субсидируемым направлениям планируется перевезти около 60 тысяч пассажиров. Это почти в два раза больше, чем год назад. Проект «Речные магистрали» стартовал в октябре 2023 года и направлен на возрождение поездок по Волге. В этом году в бюджете предусмотрено 95 миллионов на дальнейшее развитие проекта. Маршрутная сеть расширяется до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии. В перспективе маршруты по Байкалу и Амуру. Специалисты приступили в Вологде к обновлению дорожной разметки. С 1 мая разметку обновляют на пешеходных переходах. Работы выполнены в центральной части города, на проспекте Победы, торговой площади, на улице Маяковского. В планах на ближайшие дни обновление разметки на Воровского, Благовещенской, Батюшково, сообщил глава города Сергей Жестянников. Используется как краска, так и термопластик и холодный пластик. Все работы должны быть сделаны до конца июня. 11 мая из-за проведения патриотического забега в районе Парка Победы ограничат движение транспорта. Забег «Вологда за Победу» приурочен к 9 мая. Ожидается, что на старт выйдут порядка 500 спортсменов. С 8 вечера 10 мая до 12 дня 11 будет действовать запрет на стоянку машин. Частично на улицах Сергея Применина, Лавинецкого, в Асановском проезде, на улице Поэта Романова. На этих же участках будет запрещено движение транспорта с 8 утра до 12 дня. Кроме того, изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Забег «Вологда за Победу» пройдет на трех дистанциях – 1, 5 и 10 километров. Организаторы мероприятия – некоммерческая организация «Вологодский спортивный союз» при поддержке спортшколы «Витязь» и администрации города. Кинофестиваль «Voices» в этом году пройдет в Череповце. Организаторы объявили даты проведения дней фестиваля со 2 по 5 июля. С 2010 года фестиваль проводится в Вологодской области. Основной площадкой его был город Вологда. В разное время гостями и членами жюри «Voices» становились Александр Сокуров, Пауло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Клаудия Кардинали, Кшиштоф Зануси, Марлен Хуциев. В прошлом году фестиваль собрал 6 тысяч зрителей. В программу вошли 35 кинопоказов, 5 лекций и выставочный проект. И о погоде. Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 19 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: повзрослевшая, возмужавшая BTS с хитом Swim с их нового альбома, который вышел 20 марта. Ну, свежачок. Longplay уже стал номером один от Австралии до Бельгии, от Новой Зеландии до родной для BTS Южной Кореи. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс. И я Алекс Мануилов. Всем легкого понедельника под лучшие хиты.
1: Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Весенние акции от Стройландии. Только с 4 по 10 мая. Кресло-шезлонг по цене 3599 рублей. Стул садовый по цене 1699 рублей. Отдыхайте на майских с выгодой. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
5: Фирменный магазин Триколор ТВ предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
6: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас. Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
7: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
8: I play.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба в Вологде.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: такое вот ямайское настроение. Сразу представляешь себя где-то вот в другой части света за тысячи километров. Джамайка или просто бам-бам. Не знаю, мне кажется, бам-бам даже больше подходит. Хотя это название стоит в скобочках. Джамайкан бам-бам на Европе с Хуженой Солто. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Two Colors, Али Фарбен и его Body Talk на подходе. Но сначала...
1: Реклама. Здоровые зубки с детства – залог красивой улыбки. В клинике РЖД «Медицина» опытные детские стоматологи лечат без боли. Мы умеем дружить с детьми. РЖД «Медицина». Здоровый ребенок – счастливые родители. Запись по телефону 516-300. 516-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 500

0: 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую!
3: Открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
7: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Ипо Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
11: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
12: Телеграм-канал Европы Плюс – это
13: быстрый способ задать вопрос бригаде у в личку,
12: обсудить горячие темы в Раш, а также итоги Еврохит ТОП-40.
13: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
14: Рекламная служба в Вологде 72 27 27.

0: Talk на Европе Плюс, 17.50 по московскому времени. Да, до конца часа остается несколько минут. Никакой тишины, разумеется, у нас не намечается. И буквально через парочку минут с нами уже Майли Сайрус. Ждем End of the World.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить, платить, платить, платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Safe Tonight на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, понедельник вечера набирает обороты. Ну а где-то на Дальнем Востоке уже и ночь. Но тем не менее, мы вместе с лучшими хитами. Не пропусти свой любимый. Возможно, он будет уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Вологде 6 вечера.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. Военный комиссариат области объявил отбор кандидатов в вузы Минобороны. К покосу травы в Вологде Зеленстрой подрядчики приступят уже в мае. И 23 диплома победителей и призеров завоевали вологжане на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Подробности далее. Пассажиропоток в Объединенные Арабские Эмираты растет быстрее, чем ожидалось. У турагентов выросло число запросов на туры в Эмираты, хотя их пока нельзя продавать, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что многие туристы, чьи туры должны были состояться весной, предпочли заморозить средства на депозитах туроператоров, чтобы приобрести тур после возобновления программ. 20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний в страны Ближнего Востока. Сейчас перевозчики Объединенных Арабских Эмиратов выполняют рейсы в Россию. Это авиакомпании Emirates и Fly Dubai. Военный комиссариат области объявил отбор кандидатов в вузы Минобороны России. В вузах можно выбрать как военную специальность, так и направления, которые будут востребованы в гражданской жизни. Например, инженерия, управление персоналом, журналистика. Ведомство гарантирует обязательное трудоустройство выпускников, так как подготовка изначально организуется под конкретные воинские должности. Курсанты вузов находятся на полном материальном и соцобеспечении. Для подачи заявления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Дополнительно информацию можно получить в Вологде по номеру 21-53-54. Косить траву в Вологде начнут уже в мае. К работам приступит компания «Зеленстрой», а также подрядчики, контракты с которыми уже заключены. Покос травы запланирован в парках, скверах, на бульварах и на площадях, поэтапно по всем районам. На особом контроле также борьба с борщевиком, запланирована механическая и химическая обработка, более 140 гектаров территории. Также в Вологде продолжается противоклещевая обработка. Всего на сегодня обработано 165 участков. Особое внимание уделяют крупным зонам, включая Парк Мира, Кремлевский сад, Кировский сквер. 23 диплома победителей и призеров завоевали вологжане на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Это на 5 дипломов больше, чем годом ранее. Всего в Вологодской области представили 48 учеников, четверо стали победителями, 19 призерами. Сразу две награды завоевал ученик 10 класса лицея номер 32 Вологды Арсений Наместников. Он стал призером олимпиады школьников по биологии и по экологии. Дипломы победителей действительно 4 года и дают выпускникам право поступать без экзаменов в любой российский вуз или получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. И о погоде. Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 19 градусов.
4: Всем привет, с тобой Николай Данилин. Отличного вечера понедельника тебе в компании Европы Плюс Вологда. Отдыхаем уже после трудовых подвигов, добавляем еще больше на лучшей музыке Европы Плюс. Всемирный день щедрости, вот что сегодня отмечаем. Поздравляем, дари подарки, ну а я расскажу о планах на этот час. Впереди наша забава «Кинокайф», в которой разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения», категория 18+, узнаем гороскоп, будут твои месседжи и буду ставить для тебя суперхиты. Отправляй приветы, поздравления и признания, пиши в нашей группе ВКонтакте, Европа Плюс Вологда, в личку. В этом часе с нами Алекс Орен, услышим «Fever Dream». Чирани и Абукс Грейсленд. Ой, совсем скоро Невлон Рокстон, Vertigo. И еще больше классных хитов на подходе. Погнали!

0: Вологда онлайн.
1: Европа плюс.
2: Твои месседжи здесь, на Европе Плюс. Вологда. Иван написал: «Привет, Европа Плюс. Передаю привет Вадиму и Татьяне. Хорошего вечера». Но это мы всем пожелаем, да? Всем хорошего вечера. Надежда пишет: «Привет, Европа Плюс. Передаю привет Элечке и Ирочке. Они сейчас грызут границы науки. Пускай у них все получится». Да, пускай все получается. И еще написал Владислав: «Привет, Европа Плюс. Огромный привет Владе Кузиной. Люблю ее. Она супер». Ну а у нас супер хиты на очередной прямо сейчас. Это Neville and Roxton и Vertigo.
0: Вологда онлайн.
1: Европа плюс.

0: Богдан Медведев на Broken Heart здесь на Европе Плюс. Вологда, нравится история голосу. Голосу на сайте europaplus.ru. На часах уже 18.21. Впереди ждем гороскоп. Узнаем, как нужно действовать стрельцам завтра. И что ждать другим знаком. И еще больше хитов и больше музыки. Впереди совсем скоро с нами Airbooks, Graceland, а еще Майя Мишель. Иногда не пропусти.
1: Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания Infinity. Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина, 2А. Корпус 1.
2: Ой, да в Вологде весь народ знает. На хорошем авто и путь приятней. G-Tour T1 и T2 в кредит. Ставка ниже, выгода ближе. Автомобили в наличии для вас. Комфорт, надежность, да мощь современная. В динамике Вологда прямо сейчас. Приезжайте на маршала Конева 43. Звоните 56 99 56. Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
4: Ваш ребенок идет в детский сад? Тогда вам к нам. Медкомиссия в клинике РЖД «Медицина». Педиатр, лор, невролог и другие специалисты. Оформление медицинской карты по форме 026У за один день. Запись по телефону 344-00-344-00. Отделение 0+.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
8: Купи новый кроссовер «Теннет» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная, 25Б.
9: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
11: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
12: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: europaplus.ru
13: 12+.
15: Рекламная служба в Вологде.
16: europaplus.ru. Раздел «Контакты». Вологда онлайн.

0: Вологда онлайн.
1: Гороскоп.
2: Звездные советы на завтра, на 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершать досадных ошибок, исключите любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сделали неправильный выбор. Девы, вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. На весы серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 18.34 на часах, впереди забава для киноманов на Европе Плюс Вологда. Мы разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Свежую картину будем смотреть 13 мая, категория 18+. Предлагаю тебе забрать приглас на двоих. Дозвонись прямо сейчас по телефону Европа Плюс Вологда 722-022. Ответь правильно на мой киновопрос по фильму, и приглашение на двоих у тебя. Еще раз номер телефона 722-022, 722-022. Позвони прямо сейчас, желаю тебе удачи.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс Погоды, прямо сейчас в Вологде плюс 17, пасмурно, небольшой дождь. Завтра днем нам обещают плюс 19 и облачно с прояснениями.
5: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
6: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес – Вологда, Герцена, 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
7: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
8: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ. Второй этаж. Заходи и зацени.
9: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
10: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите

0: узнать подробности. Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Ипо Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
5: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: На Европе Плюс Вологды прямо сейчас разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения». В синема-парке будем смотреть свежую картину. Предпоказ состоится 13 мая, категория 18+. Фильм, конечно же, выходит при поддержке Европы Плюс. И есть мне с кем поиграть, это Александр. Привет, Александр.
5: Всем привет.
4: Да. Ну, как настроение твое, как выходные твои, как вечер у тебя?
5: Все отлично, погода наконец-то начала радовать, хоть сегодня был небольшой дождь, но это мелочь.
4: Ну, это да, согласен. Давай будем играть, хочу, чтобы ты вместе с нами сходил на очередную новинку. А чтобы это случилось, нужно, конечно же, правильно ответить на вопрос по фильму. Такой тебе вопрос достается: куда приезжает семейная пара? Куда же она приезжает? И есть варианты ответа. В отель у моря, коттедж у озера или же в загородный дом в горах? Как ты думаешь?
5: Я думаю, что это коттедж.
4: Ты думаешь, озеро. Коттедж у озера? Будем проверять, да?
5: Да.
4: Да. Хорошо, коттедж у озера. И да, действительно, Александр, там будут разворачиваться страсти. Будешь вместе с нами первым смотреть этот фильм, потому что приглашение на двоих в синема-парк на предпоказ триллера «Опасные отношения» с Европа Плюс достается тебе.
5: Спасибо большое, Европа Плюс.
4: Да, и остается, конечно же, придумать, кого же взять с собой, потому что приглас на двоих, напоминаю. Всем остальным нужно делать так, как Александр, ловить кинокайф в эфире Европы Плюс Вологды, дозваниваться и выигрывать. Продолжим завтра с 13 до 14.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
0: 13 мая. Кинотеатр «Синема-парк Мармелад».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Кинокайф.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

0: Давай не ждать, это Мария Краймбрери здесь, на Европе Плюс, где он уже финиширует Вологда онлайн. Продолжение будет завтра в 13, а в следующем часе Кости Фомина еще больше хитов и больше музыки. Скоро с нами Дензел, а еще Сабрина Карпентер. Слышим эспрессо. Я Николай Данилин, приятного вечера тебе желаю и оставайся с Европой Плюс.
1: Европа Плюс для детей старше 12 лет. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте!
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Установленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Уже в кино.
16: Я больше не дерусь.
17: Что ты за трус такой?
16: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
17: Какой план?
16: Разбить ему морду.
17: Хороший план.
16: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
18: Категория 18+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Так, так, так, в столице уже 19:00. Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов уже в студии. А Игорь, привет.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. Вступили в действие новые правила обслуживания на АЗС. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. И о том, как посетить финскую сауну, не вставая с дивана, подробности далее. В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены собственника квартиры. Сведения о переходе права из ЕГРН предлагают направить в ГИС ЖКХ, оттуда управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Прежнего и нового владельца будут уведомлять через госуслуги. В спорных случаях, таких как арест или долевая собственность, сохранится ручная корректировка. Авторы уверены, что это снизит число ошибочных начислений и судебных споров. С 1 мая в России заработали новые правила обслуживания на АЗС. За несоблюдение 5 требований могут отказать в заправки. Наличные теперь принимают только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как бак наполнен, не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник не включит подачу топлива без чека. На территории станции теперь запрещено говорить по телефону, не глушить двигатель и оставлять двери открытыми. А топливо теперь разрешено заливать только в сертифицированные канистры. Минпромторг не ждет спада предложений компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая в Россию нельзя будет ввозить технику и комплектующие ряда зарубежных брендов из недружественных стран. В ведомстве заявили, что аналогичные товары в достаточном объеме уже производят российские компании. Исключение не повлияет на ассортимент на внутреннем рынке, но повысит спрос на отечественную электронику. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. В общественной палате предложили чаще проводить занятия для младшеклассников на свежем воздухе. Депутаты отметили, что полностью переносить учебу на улицу нецелесообразно. Оптимально 1-2 урока в мае и сентябре по окружающему миру, истории или ОБЖ. Врачи подтверждают, на открытом воздухе дети лучше концентрируются и легче адаптируются к школе. Финские инженеры создали виртуальную сауну с помощью VR-очков и куртки с термоэлементами. Пользователь с ковшом в руках плескает воду на камни, в симуляторе появляется пар, а в рукавах нагреватели последовательно включаются до 45 градусов, создавая ощущение волны пара. Контрастный душ охлаждает элементы до 25 градусов, а вибромоторы имитируют поток воды. Разработчики в этом видят применение технологий в виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений на расстоянии. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар на завтра торгуется на отметке 75 рублей 44 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин и больше хитов, больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты. Всем хорошего вечера. Yeah.

0: На секундочку, это первая строчка авторитетного Еврохит ТОП 40. 5 недель потребовалось этому дуэту добраться до нашей вершины Еврохита. Биберекса, Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в общем, счетчики по нулям, неделя новая, а значит, можно и нужно поддерживать своих любимчиков. И если Биберекса с Fightless у тебя лавки, конечно же, поддержи их. Европаплюс.ру. И, конечно же, не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Да, в общем, любимые треки обязательно поддерживай, голосуй за них. Ну, а я тебя поддержу далее отличным треком. Dave & Tams, Rain Dance.
1: Реклама. Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501. Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетона-насоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
6: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
5: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
7: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Каустрой 35».
8: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
9: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда, Герцена 83А. Запись по телефону 75-03-16.
10: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
12: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
13: Хочу на свежий воздух.
14: Хочу на море.
13: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
14: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
15: Да, отдыху в ЕС.
16: О, аквапарк АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
17: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
18: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
19: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
20: «Мясной гурман».
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Плейлисты разных стилей и направлений.
21: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
23: А котики?
24: И, конечно, котики.
25: Больше хитов.

0: Не знаю, как ты, а я рад возвращению этого парня в эфир Европа Плюс. Тиесто и Брена Грейс прямо сейчас для всех, кто со мной. Beautiful Places. Действительно, прекрасное место, отличная музыка. Тиесто возвращается к своим корням, и это слушать просто одно удовольствие. Ну а дальше из удовольствий. Super Monkeys. Послушаем Амстердам, Билли Айлиш, ее Birds of a Feather. Ну и классный трек, который также далеко не последний в главном чарте страны Еврохит Топ 40. Это Offenbach. Miles Away уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — автосервис «Бригада» ИП «Партинадзе ГС». Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 17, плюс 19 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.
1: Реклама.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
5: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина Brand House. ЦУМ, второй этаж. Заходи и зацени.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
8: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
9: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
10: Привет, прости за голосовое.
9: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
11: Рекламная служба в Вологде.
12: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс. Погнали вперед, на очереди классная музыка. Я все приготовил, тебе осталось только послушать и получить удовольствие. Что из удовольствий? Ну, свежий трек, красивый трек, невероятно классный трек, стильный трек от Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Раньше еще один стиляга, The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Зейн обязательно появится. Человек, с чего вокала начиналась на практически каждой песне группы One Direction. Зейн и Die For Me. И эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Будь с нами.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
3: В отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
5: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
17: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
18: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
19: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
21: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Восемь вечера в Москве.

0: один из лучших треков, который появился у нас в последнее время, это Терри Свимс. Я рад, что этот парень вновь вернулся в наш эфир с таким красивым, мелодичным звучанием. Мистер Know It All для всех, кто слышит меня в данное мгновение. Это Фомин. Приветствую всех каждого. Надеюсь, что рабочий понедельник пролетел. Надеюсь, что пролетел легко и непринужденно. Ну и желаю, чтобы завтрашний вторник был таким же классным. Ну и в плане погоды он точно будет классным, потому что синоптики в Москве обещают аж 25 градусов завтра. Надеюсь, в твоем городе тоже погода радует. Ну и радует музыка. Sam Feld, Ox. Послушаем My Heart Goes. Но прежде Stromae, Too Slim M вместе с Evan. Hollow.
1: Реклама. Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
2: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
3: Скидки до конца месяца на все топовые марки уличной одежды от магазина «Brand House». ЦУМ. Второй этаж. Заходи и зацени.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
7: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: Рекламная служба в Вологде.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это мод на Европе Плюс. Человек, который неоднократно бывал у нас в студии, бывал с акустикой, бывал просто в гостях. Ну, в общем, это всегда было приятно. И даже на живом завтраке с бригадой выступал. Мод намек на нас для нас. Ну и далее для нас опять же Tokyo Hotel и California Nights, но прежде Fall и Something New. Оставайся.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — автосервис «Бригада» ИП Партинадзе ГС. Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный, температура плюс 17, плюс 19 градусов.
3: Автосервис «Бригада» предлагает услуги по ремонту двигателя и ходовой, шиномонтаж, сход-развал, балансировка колес и замена масла. Работаем без выходных. С 9 утра до 7 вечера по адресу Герцена 122Б. Телефон 704770. Автосервис «Бригада». Делаем качественно и с гарантией.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
6: В триллере
2: «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки. Рекламная служба Вологде. 72-27-27.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Погнали, впереди классная музыка. Например, Боб Синклар и Кайзер. I Can Wait. Эвелин Рокстон и суперхит Vertigo. Ну и классный дэнс-трек от Сони Фадера. Think About Us. И все это уже скоро здесь, на Европе+. Плюс.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Уже в кино.
7: Я больше не дерусь.
8: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
9: Какой план?
7: Разбить ему морду.
9: Хороший план.
6: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
10: Категория 18+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

на Европе Плюс прямо сейчас, столица 21.19. Привет всем, кто отдыхает. Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать. В общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит Топ 40.

0: очереди лучшая мировая поп-музыка, и я сейчас расскажу, кого ждать. Chapin Rowan и ее Good Like Babe. Раньше музыка другая, Brax XTN и Pay to Exist. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.
1: Реклама. Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема-парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде.
7: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: Мороза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Прямо сейчас. 22:18 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. И, естественно, мы с вами движемся в сторону вторника, который я лично рекомендую начинать вместе с майским ум. Тимур Бодров. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, деньги. Это тоже возможно завтра с утра пораньше. Поэтому ни в коем случае этот момент не упусти, не прозевай. Ну а в ближайшее время не пропусти Оффенбах и суперхит Miles Away.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информацию вам даст.

лишнего слова. Обязательно услышим Magic и их Rude. Чуть ранее, мной любимый трек, один из лучших этой весной, Тиесто, Бриэнна Грейс и Beautiful Places. Ну и один из лучших треков зимы, это Post Malone, Cold. Заметили, да, музыка абсолютно разная по звучанию, по настроению, по стилю, но вся она здесь на радиостанции номер один в России. Оставайся, ты для себя обязательно что-нибудь найдешь.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

«Лень не ждать» Мари Краймбрери. Прямо сейчас для всех, кто пока еще не спит, 23.19 на столичных. Это Фомин, и мы с вами все ближе и ближе ко вторнику. Ну, а второй рабочий должен быть горячим. Горячим, по крайней мере, в Москве. 26 обещают синоптики нам завтра. Поэтому можно завтра на работу в шортах фактически. Да, не забудьте главные уборы. Вода обязательно при себе, потому что должно быть очень жарко. Ну и думаю, что во многих городах наши необъятные с погодой тоже уже все в порядке, потому что май, потому что майские праздники, первая череда позади, впереди новый отдых, поэтому скоро мы с вами будем наслаждаться всеми этими плюсами и всей этой жарой. Ну а в ближайшее время предлагаю наслаждаться суперхитами, которые я приготовил. В 15 минут я уложил Терри Свимс и его Mr. Know It All, ну а также отличный трек от Rehab и Pelican, Loco Loco.

получается писать всегда такие проникновенные треки, даже ума не приложу, но каждый раз он выпускает то, что не проходит мимо наших ушей. Теннис Уимс, его «Мистер Know It All» прямо сейчас на радиостанции номер один России. Этот трек обязательно стоит поддержать на нашем сайте

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Будем слушать Флорайда и Whistle. Раньше Эвелон Рокстон и его Vertigo. Ну а распечатаем новый час и новый день вместе с Sombar 12 to 12. Стиляжная и хитовая музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майское У» на Европе Плюс.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Вот что странно. С детства мы знаем, что ртуть штука опасная, градусники разбивать нельзя, но от этого ведь, ох, еще интереснее. Хочется проверить, насколько именно она опасна. Вот в отношениях, кстати, логика работает примерно так же. Любовь штука опасная, но чертовски притягательная. Хочется все это проверить на себе. Желательно хэппи-энд, а не сэд-стори. Да, Ваня Дмитренко, ртуть только что. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Sad Story от Marc Cremon, Graceland от Airbooks, а также All My Life от Purple Disco Machine и The Magician впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 35002568. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Won't you stay, детка? Раз ты не останешься, это Леони Коломскот прямо сейчас. Остаться просили нас, участников группы Гимми, участников супербенда, который в рамках Disco Day на Европе Плюс устроил лайв-перформанс в шоу Rush. Но нет, это группа одного дня, а после выступления мы сразу распались. Да, но тем уникальнее то шоу, которое случилось 30 апреля. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Спойлер, треки, которые мы там исполняли для тебя, ты точно знаешь, поэтому не сможешь не подпевать. Welcome!

0: это Брайан Грей с темой Beautiful Places. Чуть раньше Лави Риальто с вещицей No One Leaves This Discotheque Alive. А еще Лави Брак с FCN суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 встречай Араша Хирен, Black Eyed Peas и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Брайана Грей с тобой Beautiful Places. Прямо сейчас 21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40 после всего-то двух недель пребывания в хит-списке. А дальше, уверен, будет еще лучше. Да, напомню, что результат зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, поэтому поддерживай своих фаворитов. Ну и, конечно же, слушай обратный отчет лучших треков недели в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, на буйму не Slow Down, а также Оффенбах, Miles Away, впереди.
1: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-35-00268. Для лиц старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Cause I Can't Wait. Это нетерпеливый Боб Синклар и Кайза. Прямо сейчас в твоих динамиках, ребят, выдали классный дэнс-поп-хит и классный барби-стайл клип. Да, дэнс-поп-хит и барби-стайл-клип. Все вместе, кстати, точно даже сочетается. Хотя, казалось бы, класс. Больше того, больше музыки ждет нас далее Дэйв и Тэмс с популярнейшей хип-хоп-вещицей Rain Dance на подходе. Прежде не пропусти поп-сол, новинку от Тедди Свимса, Мистер Know It All, а также Deep House хит от The Ebener To Let Myself Go. Вся музыка разная. Оставайся, выбирай свой любимый стиль здесь, на Европе Плюс.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого ждать. С нами BTS с темой Swim.
4: Just swim.
3: Прежде ловили The Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше встречай Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Бантов Расмус, Шон Пол и Дуа Липа и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
5: Здесь Вэл.
6: Здесь Вики.
5: И это трек про наш подкаст.
6: Он информации вам даст.

0: эфира.
1: Такое только в личке.
2: Все ссылки на europaplus.ru.
1: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: Swim. Это банда BTS в твоих динамиках. Айдолы сейчас в своем мировом туре с 9 апреля этого года по 14 марта 26-го. Всего 85 шоу, и с помощью нехитрой математики получаем концерт в среднем каждые 4 дня. И так почти весь год. Вот это темп, я понимаю. Очень круто, очень круто. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Если хочется немного стильного афроденса, пожалуйста, Хижали Сольта с тем и Jamaican Bam-Bam на подходе. Если жаждешь синти-поп-рока, тоже welcome, Tokyo Hotel California Nights, также совсем скоро. Ну а классический дэнс-поп лови в исполнении Sophie and the Giants. Супер-хит Shut Up and Dance уже через мгновение здесь на Европе+.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-35-00-268. Для лиц старше 12 лет. «Европа Плюс» для детей старше 12 лет.
2: Больше музыки.

коктейль. Его подают в высоком бокале со льдом, с кусочком лайма и обязательным атрибутом зонтиком, конечно же, да. Ну или просто я давненько не был в отпуске, и везде вижу какие-то намеки. Да, ну и к слову, в отпуске сейчас бригада У, но оставить тебя без утреннего шоу мы не могли, поэтому всю эту неделю с 7 до 10 по Москве слушай «Майское У» с Тимуром Бодровым. Суперхиты, игры, подарки, гороскопы и многое другое будет ждать тебя. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. На подходе группа «Мой личный вообще персональный краш», «Моя Мишель». Послушаем изумительную историю «Ветер меняет направление», но прежде с нами Эван с темой «Холлоу» здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Будет очень круто, я тебе это обещаю. На подходе Доминик Файк с вирусной темой «Baby Doll». Чуть ранее здесь появится «Ёлка» с темой «Проще».
2: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
1: А еще не ворвусь и брак с «Экстиен» с вещицей «Paid to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует Тейлор Свифт, Дистёрт и Сирил и многие-многие другие полетели.